В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

радиопортал. Нас слышат все.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок, Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. Такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Ну что ж, самое доброе утро, друзья. Привет, Нововоронеж. Ловите мощный заряд утреннего бодрячка вместе с Радио Портал. А все почему? А потому что на календаре 4 сентября, пятница, мы с вами дожили до окончания рабочей недели, до окончания первой школьной учебной недели. Поэтому просыпайтесь сами, будите соседей, включайте звук погромче. Впереди сегодня отличный день, а хорошее настроение и хорошую музыку обеспечу вам я, Лана Вершинина.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: Да-да, друзья, именно вот так весело и бодро мы начинаем с вами пятницу. Ну, это уже почти праздник, да? До выходных-то осталось всего ничего, поработать 8 часов. А кто помнит эту композицию? А есть ли тут такие слушатели, у которых утро начиналось именно с этой композиции, когда они собирались в школу? Отзовитесь.

Ну, это однозначно любовь. Одна любовь на всю жизнь. Такая композиция. Я вижу сообщение, да, Сергей, доброго вам утра и привет вашим овечкам. Они, надеюсь, не бедные, а в хорошем настроении и бодром здравии. Здорово вот так начать утро, на самом деле. Я вспомнила, как я собиралась в школу и по какой-то программе, а их-то было не так много, боже мой, давно живу, звучала все время эта композиция, и был там невероятно яркий какой-то футуристический клип. Это поднимало настроение, и сейчас я даже знаю как минимум один человек, а это мой папа, который, если слушал, будет целый день напевать, и даже когда я позвоню, обратиться ко мне именно так. Папуль, привет, я тебя люблю. Так, ваши сообщения поступают сегодня активно, друзья, это здорово, чувствуется пятница, хорошее настроение. И нам пришло такое сообщение из Обнинска от новоиспеченного студента Данила. Даня пишет, что очень хочет поздравить свою сестренку Машу с началом учебного года и началом танцевального сезона в танцевальном коллективе «Фарт». Также просит поздравить ее тренеров Наталью Анатольевну, Валерию и Анну с началом именно учебного танцевального сезона. «Фарт», да, классный коллектив, где у нас танцует Мария, ставит потрясающие танцы. Поэтому у Марии сегодня будет такая песня, и мы узнаем, кто круче танцует.

Доброе-доброе утро, друзья! В эфире радио «Портал» и ваш любимый разбудильник. Слышите вы голос Ланы Вершининой, которая принимает ваши сообщения, поздравления на номер 839-405-4945. Вы хотите порадовать друга, передать привет своим коллегам? С удовольствием озвучу все в эфире. Кстати, вы сами сейчас и придумали тему. Я начала с бедной овечки, сказала, что это моя ассоциация со школьным утром. Дальше у нас Данил из Обнинска передал привет сестренке Маше. Ну и давайте продолжать в таком же духе. Пишите, с чем у вас ассоциируется ваше утро? Может быть, на учебу, может быть, что-то запомнилось из школьных лет. Ваши родители включали радио, магнитофон, что звучало с экранов наших немногочисленных каналов. А пока успеваю зачитать ваши сообщения. Надежда нам пишет: «Доброе утро, любимый портал и обворожительная Ланочка». Спасибо и вам, Надежда, доброе утро. Хорошего и продуктивного дня. А я хочу передать привет всем, кто едет со мной в машине. Я тоже передаю привет всем, кто едет в машине с Надеждой. Как смотрите, звучит здорово, с Надеждой, и едет с Надеждой в школу. А это моя дочь Злата и ее подруга Катя. Девочки, отличного дня в школе, а также хорошего дня моей подруге Ирине и Мирону. Слушайте, утро до школы такое короткое, поэтому я еще успеваю передать один привет. Мамочка Лена и папа Виктор и крохотная сестренка Надежда отправляют сейчас в школу свою первоклашку Варвару. Они очень за нее волнуются и переживают, но надеются, что дочка будет умница, у нее все получится, она обязательно справится, и ей понравится школа. И передают ей вот такую песенку.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Привет, Нововоронеж! Хорошего, хорошего настроения, доброго утра и замечательного самочувствия. Да, стараюсь дарить позитив и свет, ну а вы дарите друг другу улыбки, приятные песни, приветы и поздравления. Хочу вам рассказать, где я вчера побывала. А вчера я побывала в нашем любимом городском театре «Фэри Артос». «Фэри Артос» вчера открыл свой новый театральный сезон. Это отдельные аплодисменты артистам и режиссеру. Вчера давали произведение «Птица Феникс возвращается домой». Открытие было сезона младшим составом, фейриками. Хочу сказать, что получила большое удовольствие от игры юных наших актеров. Здорово, замечательно, только восторг. И если сейчас есть родители, которые едут на работу или уже отвезли своих учеников, или только еще везут, успевают еще 10 минут до звонка, хочу сказать спасибо вам большое за ваших деток. Они действительно талантливые, потихоньку раскрываются, видно, как они растут из каждого спектакля в спектакль. И могу сказать, друзья, театр замечательный. Приводите друзей на спектакли, который сегодня, кстати, тоже состоится в ДДТ, приводите в этот кружок. У нас вырастают большие артисты. Очень хочется ими гордиться, чтобы город знал своих героев. У нас из театра «Фэри Артос» вышел Данил Швыряев. Это уже актер театра и кино. Парень снимается в больших фильмах и сериалах, и можно посмотреть на больших экранах. Скоро совсем закончит свое окончание Полина Луценкова. Но фильм с ее участием «Благоустройство», которое снимали в прошлом году в городе, помните, да? Состоится премьера на самом большом экране в Европе в октябре на Новом Арбате. Это будет, по-моему, 21 числа. У нас есть еще куча актеров театра, которые уже снимались в фильмах и мелькали на больших экранах и даже кинотеатрах. Поэтому огромное уважение я выражаю режиссеру Попову Светлане Васильевне и сценографу Попову Александру Сергеевичу. Действительно талантливые люди, которые по-настоящему любят свое дело. Ну и, конечно, песня-то для режиссера Федерико Феллини. Я

Ну, а кто ж не хочет главную роль в картине? Все хотят. Еще раз спасибо огромное Ферри Артасу. И, друзья, кто сегодня собирается на спектакль, я прошу, не забывайте, приходим вовремя. 18.00, Комсомольская, 1А. Главное золотое правило театра – начинают вовремя. А что же, я напоминаю, что номер нашей студии 839-405-49-45. Можете присылать свои приветы, поздравления, передавать какие-то приятные слова друзьям и коллегам. Может быть, у кого-то сегодня день рождения, вы не забыли, может, стоит поздравить. А я вот реально забыла. Есть у меня одна знакомая барышня Юлия, которая на регулярной основе забывает принимать нужные ей таблеточки с утра. Я говорю, не вопрос, буду напоминать. Поэтому, друзья, если вам что-то, кому-то нужно напомнить, возьми ключи, закрой дверь, выключи утюг или прими таблеточку магния, то, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием буду это выполнять. Сергей пишет нам: «Доброе утро, Лана, вы супер, спасибо огромное за комплимент, желаю хорошего настроения и удачи, и всем доброго утра». «Бедные овечки» — это здорово, а еще с утра была песня Светланы Рерих, песня «Ладошки». Да, да, помню, Сергей, «Две ладошки нежной кошки», и она когда-то звучала у нас на радио, причем не так давно, но не смогла я ее найти. Поэтому, Сергей, я думаю, что эта композиция вам тоже понравится. Немножко погрустите, вспомните, когда вы ее слушали, в какие моменты своей жизни. А тут, смотрю, и укротители к нам присоединились. Доброе утро, Александр. Ну, пускай эта композиция звучит и для укротителей.

0: Ну что же, я думаю, пока достаточно про вишневую девятку. Кстати, прекраснейший автомобиль будет ездить на любой марке бензина, каким бы вы ее ни заправили, лишь бы ее заправили хотя бы немножечко. Правда? Ведь так? Уважаемые укротители, вы же у нас специалисты, думаю, не только по драконам. Александр еще раз пишет, что всем хорошего дня, укротителям привет. А я просыпался под заставку программы «Пионерская зорька». Потом брал палку, чтобы отгонять динозавров, и шел в школьную пещеру. Ну, поверьте, Александр, мы с вами из одного каменного века. Да-да, именно так и было. Иван нам пишет: «Доброе утро, портал, и всем хорошего дня и прекрасного настроения». Ну, раз всем хорошего, доброго утра, то я скажу, что в Нововоронеже-то уже 8 утра.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия будет наращивать инвестиции в модернизацию предприятий ОПК, в том числе для обеспечения достаточного объема спецхимии и пороха, накануне заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Цитата: «Такого рода инвестиции, они будут наращиваться для того, чтобы наши вооруженные силы имели достаточный объем выпуска спецхимии, порохов, топлива, чтобы производить особо востребованные средства поражения и двигаться по линии достижения результатов», сказал Медведев, отвечая на вопросы Арти. Также он посоветовал правительству Германии проводить более взвешенный курс, а не пытаться вступить в прямую конфронтацию с Россией. По словам Медведева, канцлер ФРГ и руководство Германии встали на путь забвения результатов Второй мировой войны. В России после необычно низкой активности профессиональных хакерских группировок или арт-команд, действующих при поддержке правительственных структур, в первом полугодии года начался резкий рост кибератак. Еще в январе и июне фиксировались лишь отдельные инциденты, однако уже в июле и августе количество атак заметно увеличилось. Об этом рассказали в одном из центров исследования киберугроз. Расследование задетектированных инцидентов показало, что главной целью злоумышленников остается шпионаж. На втором месте среди изученных инцидентов – хактивизм, в том числе публикация конфиденциальных данных и деструктивные действия. Далее идут финансовые атаки, а цели остальных – 42% инцидентов на момент публикации отчета не установлены. Вашингтон потребует от Европы вернуть деньги, потраченные администрацией 46-го президента Америки Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом накануне написал американский лидер Дональд Трамп в соцсети. Цитата: «Сотни миллиардов долларов были даны Украине, НАТО безвозмездно, Европа могла бы сама за это заплатить, если бы ее об этом попросили. Но мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием». По словам Трампа, Байден передал Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Он также отметил, что сейчас страна не поставляет боеприпасы союзникам, наращивая собственные запасы, но пообещал остановить продажи в ближайшее время. Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам. Также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях, рассказали в компании «Авито Работа». В исследовании приняли участие более 1000 человек. При оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, почти треть опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, четверть – атмосферу в офисе, коллектив и корпоративную культуру, а еще 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инциденты, 22% на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах. При выборе работы для молодых специалистов значимые другие факторы, так почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Курс доллара 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Ну что же, просыпайся, любимый город на Дону. Просыпайся. Возможно, кто-то только открыл глаза, кто-то только что сел в свой автомобиль, включил двигатель, заработало радио. А здесь я, Лана Вершинина, которая принимает ваши заявки, приветы, поздравления на номер 839-405-4945. Сегодня так здорово началось у нас с вами утро, с ваших песен, с ваших воспоминаний. Поэтому, пожалуйста, делитесь, какая песня и с чем у вас связана, как вы просыпаетесь. Может быть, на будильнике стоит какая-то любимая мелодия, которую вы слушаете уже там 15-20 лет подряд. Ну, а если не так долго живете, то в рамках 10 лет, 5 лет – это тоже уже много. Мы послушали «Вишневую девятку». Александр сказал, что он из древних, поэтому я нашла немножечко посовременнее. «Вишневая» уже стала «Малиновая». И не девятка, а просто «Лада».

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 4 декабря, в городе атомчиков ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до комфортных плюс 22-25 градусов. К вечеру похолодает до плюс 14. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ну а сейчас в городе осадков нету, небо немножко затянуло облаками, звучит хорошая музыка, хорошее настроение у тех, кто, может быть, отправляется в отпуск.

0: Разбудильник.
1: Всем большой привет, кто слушает Радиопортал. В эфире ваша любимая, ваша теплая и позитивная волна. И, конечно же, ваш разбудильник, где вы передаете привет и пишете своим близким на номер 839-405-4945. В Максе я все это читаю, смотрю, озвучиваю, радуюсь, потому что приходят такие приятные от вас сообщения ответные и даже видеосообщения, как вы танцуете или ваши дети танцуют под композиции, которые были специально для них поставлены. А я напоминаю, что сегодня у нас пятница, 4 сентября. По народному календарю это день Агафона Огуменника. И значит, были такие приметы, давайте проверять, что солнечный день сулит теплую осень. Смотрим за окошко, солнышка пока нету, пока облачка. Ну ладно, подождем, это ведь только начало дня. Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье. Бесклевье, клевье, рыбы. В общем, рыбаки и грибники, определяйтесь, вы этой осенью за кого? По грибы или на рыбалку? Тут выбор между умными и красивыми. Дальше. Если туман быстро рассеивается в лучах солнца, хорошая погода устанавливается надолго. Если заухал филин возле дома, леший рядом ходит. Так что, друзья, кто прошел мимо парка и сегодня услышит либо сычей, либо филина, если он там живет, то, понимаете, рядом леший, а не вот этот небритый мужчина, это леший. Есть определенные запреты на 4 сентября. Давайте, может быть, их будем придерживаться. Нельзя ходить в лес. Считалось, что в лесу можно встретить разгулявшегося лешего, который заведет в чащу, откуда не выбраться. Ну, все логично, сегодня пятница. Запрещалось дарить и принимать подарки. Верили, что с подарком можно отдать свою удачу или принять чужие беды. Не-не-не-не-не, мы в это не будем верить. Кто получает удовольствие, дарите подарки от этого процесса, а кто получает удовольствие от принятия, принимайте, не стесняйтесь. А вот это хорошее. Сегодня запрещалось жаловаться на жизнь и рассказывать о планах. А давайте не будем жаловаться на нашу жизнь. Давайте будем притягивать только самое позитивное в нашу жизнь. И тот же замечательный запрет, еще один. Сегодня, 4 сентября, запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить. Конфликты в этот день могли привлечь нечистую силу и надолго испортить отношения. Слушайте, ну, этого нельзя делать никогда, потому что зачем нам конфликты и проблемы в доме и в семье? И самая-самая сладенькая вишенка на торте. Сегодня запрещалось подметать пол и выносить мусор. Это могло вымести из дома благополучие и достаток. Поэтому пользуйтесь этим лайфхаком. Если сегодня вам не хочется убираться, подметать, пылесосить, либо разбирать гору вещей на стуле, на который вешается всего один раз, а потом он превращается практически в шкаф платяной, вы можете сказать, что Агафон сегодня не рекомендует. Я не буду этого делать.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Ну что, друзья, музыка музыкой, но давайте заглянем в астрологический прогноз. Кому сегодня повезет больше всех? Сегодня у нас 4 сентября 2026 года, день практичных решений, которые потребуют сдержанности и хладнокровия. Итак, знаки, слушайте и внимайте. Овны, проявите терпение, день хорош для завершения старых проектов, а вот в разговорах с руководством или в дороге нужна максимальная осторожность. Тельцы, благоприятное время для финансовых вопросов, удачный момент для планирования бюджета или обдуманных покупок в дом. Но избегайте спонтанных трат. Близнецы, вы окажетесь в эпицентре событий, ожидайте заманчивых предложений. Но не обещайте все и сразу, к вечеру вам понадобится отдых. Раки, не требуйте от себя невозможного, утро может принести легкую тревогу, но проявление гибкости и фокус на текущих делах помогут провести день с пользой. Львы, вы будете излучать уверенность и привлекать внимание. Отличный день для важных известий, крупных обдуманных покупок и помощи окружающим. Девы. На первый план выходит внимательность и самодисциплина. Подходящий момент для реализации давних планов и контроля над вредными привычками. Весы. Благоприятный день для расширения круга общения и новых знакомств. В личной жизни возможно важное прояснение ситуации или неожиданный поворот. Скорпионы. Позвольте себе немного уединения, если чувствуете такую потребность. День хорош для решительных шагов в делах и сложных переговоров. Стрельцы, вас посетит волна вдохновения и новых идей. Однако звезды советуют жестко контролировать доходы и расходы, чтобы избежать досадных потерь. Козероги, придется балансировать между личными планами и чужими ожиданиями. Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость и покой. Водолеи, общение и дипломатия станут вашим главным ресурсом. Смело делитесь идеями, но мягко обходите назревающие конфликты. И в завершение рыбы. Не доверяйте первому впечатлению в деньгах и отношениях. Проведите вечер в спокойной семейной обстановке и уделите время детям. Ну, а эта композиция у нас снова звучит для укротителей драконов, для Александра, которому сестра включала утром магнитофон, вставляла любимую кассету. На одной стороне были арабески, а на другой — модерн токинг. Было круто. Но я думаю, Александр, вы тоже вспомните эту композицию, немножко потанцуете за рулем, и тоже будет круто.

Да-да-да, вот мы и дошли, дождались этой рубрики «Слово дня», словечки от Ланы. На сегодня слово дня «фиаско». Ну, все скажете, ну, кто не знает, чем ты решила удивить, но мы не забываем, что нас слушает и юное подрастающее поколение, которое, может быть, даже его использует, но не знает. Конечно же, фиаско, итальянское слово, означает поражение и неудача. Но мне бы хотелось поделиться историей этого появления этого слова. В Италии был такой знаменитый для Италии флорентийский актер, комик Бианканелли, и он выходил на сцену и смешил людей, ну, практически стендапер своего времени. На одно из своих представлений он решил взять бутылку вина. Наверное, какого-то прекрасного итальянского вина, по крайней мере, у нас вызывает ассоциацию именно вот это фиаско. Фиаско – это бутылка, которая в соломенной такой оплетке. И у нас с вами всегда, да, представление, что это нечто дорогое, нечто, то, что можно подарить. Даже не стыдно это подарить какому-нибудь юбиляру. Но так вот, эта бутылка в соломенной оплетке невероятно красивая, играла какую-то определенную роль. Он с ней шутил, но публика не смеялась. Поэтому товарищ Бианканелли просто разбил ее об пол и сказал: «Это ты, фиаско, всему виной». Ну, как вы понимаете, что вызвало бурю оваций, смех публики. И поэтому, когда мы с вами говорим «это фиаско, братан», теперь немножко другими нотами это все может заиграть. Запоминаем, фиаско – это была просто красивая бутылка в соломенной оплетке. Но вот так вот он, мужчина, заложил для всех это слово. Представляете, один человек, который жил не так давно, стал родоначальником слова, которое используется по всему миру.

0: Все совершенно верно. Да, да, мы такие. Мы умеем любить всем сердцем, любить все, любить по-русски, любить и поддерживать своих. Минута рекламки небольшой. Автотранс-тур предлагает замечательный тур, поездку на матч «Спартак-Факел» 16 сентября в Москве. В Москве на стадионе «Лукойл-Арена» пройдет этот матч. Не упустите шанс стать частью этого футбольного праздника. Поддержите любимую команду, разделите эмоции с другими болельщиками. Ну да, покажите свою любовь, как мы умеем любить по-русски и поддерживать. Телефон для записи диктую 8 920 45 610 22. Еще раз повторю, чтобы попасть на матч 16 сентября на стадион «Лукойл-Арена», играть будут «Спартак» и «Факел», нужно записаться по номеру телефона 8 920 456-10-22. Ну, может, кому так проще усвоить, немножко по-другому цифру прочитаю. 920-456-10-22. А можно сегодня уже поздравить наших именинников. А именинники у нас сегодня Александр, Алексей. Ну, так написано, может быть, у кого-то в паспорте Алексей или в свидетельстве о рождении. Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иван, Иларион, Макар, Михаил, Федор и Феликс. Ну что же, поздравляем наших именинников, желаем им хорошего настроения, желаем им крепкого здоровья. Друзья, я прощаюсь с вами на сегодня. А, неправда, не на сегодня. Я прощаюсь с вами до вечера. Точно, ведь сегодня у нас на календаре пятница, 4 сентября. А это значит, что вечером в 20.00 будет ваша любимая заказуха. Придет обязательно Геля Горностаева, а возможно будет какой-то гость в студии, а может и не будет. Пускай эта интрига сохранится до конца дня. Вечером в 20.00, как всегда, на вашей любимой волне мы встречаемся. Я оставляю вас немножечко поработать, деток поучиться и всего самого-самого лучшего. А все, что я желаю другому континенту, за меня пропоет Олег Газманов после рекламного блока.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б.

0: Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Max. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал препятствия для украинского регулирования. Президент России подчеркнул, террористические действия Киева усложняют процесс выхода на мирный трек. Российский лидер указал, звучащая от киевской верхушки угроза атак на гражданские воздушные суда – это проявление государственного терроризма. Западные союзники Украины, которые отмалчиваются и игнорируют такие угрозы, становятся соучастниками международного терроризма. При этом глава государства отметил, шансы на урегулирование конфликта есть. Этот вопрос, по его словам, должен быть решен только между Россией и Украиной. Кремль также ранее заявлял, российская сторона открыта к переговорам Москвы и Киева, но предпосылок к ним российская сторона пока не видит. Реальным мирным процессом Украина заниматься не желает. Восстановление российских нефтеперерабатывающих заводов после атак со стороны Украины завершено на 90%. Топливно-энергетический комплекс демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам, а поврежденные мощности восстанавливаются опережающими темпами. По словам главы государства, важно не допустить новых повреждений на объектах, которые недавно завершили ремонт. Президент призвал к совместной работе по обеспечению безопасности. Российский лидер подчеркнул, что именно этой задаче посвящен подписанный им указ о дополнительных мерах защиты критической инфраструктуры. Документ предусматривает объединение усилий различных структур для предотвращения новых угроз и оперативного восстановления предприятий. Ранее Минэнерго заявили, ведомство совместно с нефтяными компаниями разработало комплекс мер по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и оперативному снабжению заводов необходимым оборудованием. Правительству России предстоит выработать механизм сокращения фискальной нагрузки в отношении малого бизнеса. Как отметил Владимир Путин, предприниматели считают действующие меры поддержки недостаточными. Поэтому Кабинет министров продолжит взаимодействие с профильными объединениями для поиска новых инструментов помощи бизнесу. Глава государства отметил, одним из вопросов остается разделение бизнеса на категории, поскольку необходимо учитывать риски искусственного дробления компаний ради перехода на более выгодные налоговые режимы. Отмечается, вклад малого и среднего бизнеса в экономику России продолжает увеличиваться. Прогнозы правительства относительно последствий повышения налоговой нагрузки в целом совпали с реальной ситуацией, а негативный эффект оказался меньше, чем ожидалось. Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приемной кампании нынешнего года. В Миноборнауке сообщили, почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет, почти 190 тысяч в магистратуру. Еще почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Ранее стало известно, дефицит бюджетных мест для 100-бальников зафиксирован в 12 российских вузах. Всего же государство обеспечило абитуриентам порядка 620 тысяч бюджетных мест, из которых около 446 тысяч для бакалавриата и специалитета, причем основная доля сосредоточена в региональных вузах. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: В студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия для других стран в геоэкономическом плане остается островом стабильности и адекватности. С ней всегда можно взаимовыгодно сотрудничать, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. Он также сказал, что изоляция России в современном мире практически невозможна. По мнению Кобякова, точка невозврата на Украине пройдена. Страну ждет вымирание. Спасти ее может только Россия. Российские бойцы, установив контроль над Благодатным, Василевкой и Должанкой в Харьковской области, расширили буферную зону у приграничья Белгородской области на 20 километров, сообщает ТАСС. Ранее президент Путин сообщал, что российская армия не прекращает работу по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской области. Российская армия ночью поразила в Киевской области логистический центр «Еко-Автотехникс» в населенном пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения. Также под удар попали объекты, связанные с ВСУ. В Одесской области началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области. Президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума дал старт 10 дальневосточным предприятиям, 6 из которых расположены в Приморье. Проекты, реализованные с привлечением механизмов государственной поддержки ТОР и СПВ, уже дали возможность открыться более 1100 предприятиям. Среди запущенных президентом предприятий, в частности, контейнерный терминал, Владивостокский морской порт Первомайский. Он оснащен современной погрузочной техникой, оборудованием и контейнерной площадкой. Терминал позволяет перегружать контейнеры с морского транспорта на железнодорожный и автомобильный. На объекте создано почти 300 новых рабочих мест, а в Уссурийске открыт фармацевтический завод группы компаний «Фармсинтез». Урожай яблок в России по итогам этого года ожидается на уровне 2 миллионов 100 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз. Накануне на пленарном заседании ВЭП президент Путин указал на нехватку яблок в стране и заявил, что необходимо работать над увеличением их производства. По поручению президента Минсельхоз ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя доктрины продовольственной безопасности. По данным ведомства, в последние годы отрасль садоводства в России сохраняет стабильную положительную динамику. Одним из ключевых факторов ее развития являются меры господдержки, в том числе направленные на закладку и уход за многолетними насаждениями. Курс доллара на сегодня 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Макс. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей.

0: Ты свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. Суши Край. Вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превышает 200 миллиардов долларов, заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Он отметил, что динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За первые 7 месяцев этого года товарооборот показал рост на 26%. Значительная часть этого роста обеспечена поставками российских энергоресурсов, доля которых в экспорте в Китай превышает 60%. И это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь и электроэнергия. Также он отметил, что Россия уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей 22%. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в скором времени могут приехать в Россию, сообщил телеканал RT. Во вторник Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом он подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. Президент пояснил, что представители главы Белого дома Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними. Ранее он отмечал, что Москва готова вернуться к переговорам и обсуждению всех деталей и тем, поднятых на Аляске в августе прошлого года. В России обновили клинические рекомендации по лечению детей от ОРВИ. Так показано, что применение меда, лимона, травяных чаев для лечения симптомов ОРВИ может быть эффективным и избавить от необходимости назначения фармпрепаратов. Среди нововведений теперь допускается использование фитотерапии детям с признаками острого трахеита, продуктивным кашлем с трудноотделяемой мокротой. В случае отсутствия противопоказаний можно давать экстракт листьев плюща обыкновенного препарата на основе комбинации экстракта корней первоцвета и экстракта травы тимьяна. Кроме того, в список рекомендаций внесли несколько новых фармпрепаратов, которые можно использовать при лечении ОРВИ у детей. Также в документе Минздрава теперь указано, что обезвоживание может увеличивать риск побочных эффектов жаропонижающих препаратов, в связи с чем ребенку с ОРВИ и лихорадкой необходимо обеспечить адекватную гидратацию. Солнечная активность начала резко расти, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что источники взрывов, судя по всему, располагаются за краем Солнца на его обратной стороне и пока не видны с Земли. В связи с этим никакой информации о том, что там происходит, пока нет. Предварительное представление о происходящем на Солнце можно будет получить уже в течение 1-2 суток. За это время расположенные за краем Солнца группы пятен должны будут пересечь линию горизонта и станут видны. Как минимум, это позволит оценить их размеры и возможные запасы энергии. Курс доллара на сегодня 86,89. Курс евро 100 рублей 60 копеек. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших сентябрьских вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле называют законной целью производство дальнобойных ракет на Украине. Москва не раз подчеркивала, Россия не оставит без ответа любые шаги, направленные на наращивание военного потенциала Киева, и будет действовать в соответствии со своими интересами безопасности. Российская сторона указывает, милитаризация Украины обернется головной болью прежде всего для самих украинцев. Добавлю, ранее президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока так и не смогли достичь прекращения огня. По словам главы государства, европейские страны постоянно эскалируют конфликт. Как добавил Владимир Путин, власти Европы продолжают нагнетать истерию. Западные русофобские элиты пытаются залатать трещины в здании Европы путем создания врага в лице России. В Совете Безопасности дали поручение по дополнительным мерам для продовольственной безопасности. Отмечается, в условиях геополитической нестабильности, технологических рисков и климатических изменений, устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости, является гарантией укрепления суверенитета и национальной безопасности. Ранее сообщалось, правительство дополнительно выделит свыше 60 миллиардов рублей из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 тысяче ранее выданных кредитов. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментов. Российские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые покинули иностранные компании. Новые инвесторы уже вложили в развитие автозаводов около 120 миллиардов рублей, а дальнейшая сумма должна вырасти втрое. Российские владельцы сохранят контроль над предприятиями. Технологии и права на конструкторскую документацию, разработанную в России, также останутся в стране. Сейчас в России созданы мощности для выпуска более чем 3 миллионов автомобилей в год. К 2035 году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Такие цифры заложены в стратегии развития автомобильной промышленности на ближайшие 10 лет. Также предполагается, что продукция российских автозаводов будет основана на суверенной технологической базе. Минпросвещение создало единую систему профориентации в российских школах. В ведомстве отметили, ребята все осознаннее выбирают будущую специальность. Растет интерес к учреждениям среднего профессионального образования. А на едином государственном экзамене школьники все чаще отдают предпочтение естественно-научным предметам. В каждой школе профориентационные мероприятия станут обязательными. От тестирований и экскурсий на предприятия до системных занятий в рамках курса «Россия. Мои горизонты» для учащихся с 6 по 11 класс. Значительно усилится и региональный компонент. С 8 до 17 занятий в год будут посвящены приоритетным отраслям конкретного субъекта. Это позволит синхронизировать подготовку школьников с реальными запросами местных работодателей. Появится дополнительное занятие, на котором ученики смогут обсудить результаты диагностик, проведенных во втором полугодии, и скорректировать свои образовательные траектории. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-90.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле называют законной целью производства дальнобойных ракет на Украине. Москва не раз подчеркивала, Россия не оставит без ответа любые шаги, направленные на наращивание военного потенциала Киева, и будет действовать в соответствии со своими интересами безопасности. Российская сторона указывает, милитаризация Украины обернется головной болью прежде всего для самих украинцев. Добавлю, ранее президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока так и не смогли достичь прекращения огня. По словам главы государства, европейские страны постоянно эскалируют конфликт. Как добавил Владимир Путин, власти Европы продолжают нагнетать истерию. Западные русофобские элиты пытаются залатать трещины в здании Европы путем создания врага в лице России. В Совете Безопасности дали поручение по дополнительным мерам для продовольственной безопасности. Отмечается, в условиях геополитической нестабильности, технологических рисков и климатических изменений, устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной независимости, является гарантией укрепления суверенитета и национальной безопасности. Ранее сообщалось, правительство дополнительно выделит свыше 60 миллиардов рублей из резервного фонда на субсидирование программы льготного кредитования аграриев. Дополнительное финансирование позволит сохранить льготную процентную ставку более чем по 41 тысяче ранее выданных кредитов. Средства предоставлялись на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветпрепаратов, кормовых и пищевых добавок, а также ферментов. Российские власти нашли новых партнеров для всех 13 автомобильных площадок, которые покинули иностранные компании. Новые инвесторы уже вложили в развитие автозаводов около 120 миллиардов рублей, а дальнейшая сумма должна вырасти втрое. Российские владельцы сохранят контроль над предприятиями. Технологии и права на конструкторскую документацию, разработанную в России, также останутся в стране. Сейчас в России созданы мощности для выпуска более чем 3 миллионов автомобилей в год. К 2035 году доля российских автомобилей в продажах на внутреннем рынке должна вырасти до 80%. Такие цифры заложены в стратегии развития автомобильной промышленности на ближайшие 10 лет. Также предполагается, что продукция российских автозаводов будет основана на суверенной технологической базе. Минпросвещение создало единую систему профориентации в российских школах. В ведомстве отметили, ребята все осознаннее выбирают будущую специальность. Растет интерес к учреждениям среднего профессионального образования. А на едином государственном экзамене школьники все чаще отдают предпочтение естественно-научным предметам. В каждой школе профориентационные мероприятия станут обязательными. От тестирований и экскурсий на предприятия до системных занятий в рамках курса «Россия. Мои горизонты» для учащихся с 6 по 11 класс. Значительно усилится и региональный компонент. С 8 до 17 занятий в год будут посвящены приоритетным отраслям конкретного субъекта. Это позволит синхронизировать подготовку школьников с реальными запросами местных работодателей. Появится дополнительное занятие, на котором ученики смогут обсудить результаты диагностик, проведенных во втором полугодии, и скорректировать свои образовательные траектории. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 89 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Сентябрь принес с собой множество перемен, которые затронут как автовладельцев, так и пассажиров. Изменится методика расчета стоимости деталей при ремонте по ОСАГО. Станут более строгими требования к прохождению технического осмотра. А также вступят в силу обновленные нормы, регулирующие перевозку грузов и домашних питомцев. Давайте-ка обо всем этом сегодня более подробно. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября усиливается надзор за процедурой техосмотра. Теперь МВД получило право самостоятельно лишать недобросовестных операторов доступа к единой информационной системе. Поводом для отключения служат два или более зафиксированных случая выдачи фиктивных диагностических карт, когда автомобиль фактически не осматривался в течение года. Доступ к единому реестру будет прекращен при ликвидации юридического лица или завершении деятельности индивидуального предпринимателя. Пункты техосмотра могут обжаловать данную блокировку, направив жалобу в МВД в 20-дневный срок. Аннулирование диагностической карты теперь допускается на основании информации от прокуратуры или решения суда, вступившего в силу. С началом осени перевозчики получили возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности. В роли страхователей могут выступать физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие, например, в сфере легкового такси. Такие договоры введены по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО, которые быстро стали популярными, опять же, среди таксистов. Такой документ оформляется на срок от 1 дня. Стоимость для физических лиц страховщики определяют самостоятельно, применяя понижающий коэффициент к годовому тарифу. 19 сентября начнет действовать обновленный справочник средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, применяемых при расчете стоимости ремонта. При расчете цен на детали использовались стоимости оригинальных запчастей не менее 30% от медианной цены оригинала. Цены аналогов не учитывались, если они оказывались дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников рассчитывалась по рыночным ценам, правда без скидок. В Российском союзе автостраховщиков предполагают, что новые правила расчета приведут к росту среднего размера выплаты около 7-8%.
0: Автомобильные факты.
1: Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам для зарубежных перевозчиков также стал строже. С этого момента иностранные грузовики не смогут пересечь границу России, если у их владельцев остались неоплаченные счета за пользование платными участками дорог, а также за компенсацию ущерба, наносимого дорожному полотну транспортом тяжелее 12 тонн. Проверку наличия задолженности будут проводить таможенники непосредственно на пункты пропуска. Вдобавок Минтранс утверждает список сведений, которые обязаны собирать операторы платных магистралей. Это номер машины, дата, время и место проезда, а также уникальный идентификационный номер, помимо этого фотоматериалы и прочие данные. Благодаря всей вот этой базе информации владельцы смогут через портал госуслуг узнавать информацию о своих поездках. С началом осени начинают действовать обновленные нормы пассажирских перевозок для автобусов, трамваев, троллейбусов и такси. В общественном транспорте внедряются цифровые сервисы, включая QR-коды, NFC и единая биометрическая система для приобретения и проверки билетов. Право на бесплатный и льготный проезд станет возможным подтверждать через мессенджер Max. Пассажирам междугородних автобусов предоставят право бесплатно находиться в зале ожидания за 60 минут до отправления и столько же после прибытия. Также перевозчик обязан сообщать о доступных удобствах. Изменятся и условия перевозки животных. В такси разрешат возить собак в намордниках, на поводках и с подстилками, а также мелких питомцев и птиц в специальных переносках. Впрочем, конечно, это не все нововведения, которые вступили в силу с 1 сентября. Обо всем обещаю рассказать в ближайшее время. Ну а пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Вот и прозвучал самый веселый, самый позитивный, самый классный гимн «Радиопортал». Всем добрый вечер, на часах 20.02, на календаре 4 сентября. Вчера мы все дружно перевернули календарь, и сегодня живем в нормальном пятничном режиме. Стартует заказуха, с вами Гель Горностаева.
1: Илана Вершинина, да, замечательный был у нас гимн. В конце так всех закачало под волну «Радиопортал». Но я думаю, что качнет сегодня еще не раз от волны нахлынувших чувств, потому что мы очень ждем ваших сообщений, ваших признаний в любви друг к другу, ваших поздравлений с днем рождения, с рождением семьи. Между прочим, вот не так далеко от нас как раз отмечают рождение этой семьи. И звучит прекрасное «Шаде». Мне вот очень нравится, и что-то навеяло.
0: Да, на Лану что-то навеяло песню про «Шаде», но вот мы дружно посидели, подумали, решили, что именно с этой композиции нужно начать сегодняшнюю заказуху. Наш номер телефона 839-405-49-45. Пишите нам, хотела сказать, в WhatsApp. Нет, друзья, в WhatsApp не пишите. Пишите нам в Макс, пишите нам SMS. Можете еще ВКонтакте прислать сообщение или прокомментировать пост про сегодняшнюю заказуху. Ждем ваши сообщения, видим, что они уже летят.

0: все совершенно верно. Девчонки в эфире. Геля Горностаева и Лана Вершинина. Я думаю, что сегодня нас можно все-таки различить по голосам, потому что у меня небольшой французский прононс.
1: Ну, знаешь, на самом деле, я, по-моему, не очень заметно.
0: Не очень заметно.
1: Все такой же прекрасный, приятный, чарующий голос.
0: Благодарю. Таблеточки от портала помогают. Ну что же, мы не зря поем о том, что это прекрасная таблетка, которая помогает от всего. Друзья, у нас тут приходило сообщение, потом куда-то оно пропало, оно было от Кириллёнка. И у меня на ум пришлось то, что я утром рассказывала. Сегодня в слове дня было слово «фиаско». Ну, казалось бы, но кто не знает слово «фиаско», да, неудача, невезение.
1: Особенно в современном сочетании
0: «фиаско-братан». Вот я к тому, что говорю, это «фиаско-братан». На самом деле, слово итальянского происхождения «фиаско» означает бутылка, если представляешь, такая вот кругленькая бутылочка с соломенной оплеткой. Флорентийские вина, вот, ну, может быть, еще где-то в других там в местах Италии именно вот так выглядит. И был такой итальянский комик. Он выступал в роли, ну, сейчас бы сказали, это стендап. Он выходил с этой бутылкой, как-то обыгрывал ситуацию, а люди не смеялись. Он и так уже, ну, все, вот на сцене, ну, ситуация патовая. Он разозлился и разбил ее, и сказал: «Это ты, фиаско, виновата». Конечно же, зал взорвался аплодисментами почему-то. Ну, к сожалению, люди любят такое, разные, да, но тем более это не наше время. И все, один, простите, мужик ляпнул, а теперь весь мир употребляет это слово именно так.
1: И это было действительно фиаско, братан.
0: Это было фиаско, братан, да. Ну, в общем, Кирилл просил хорошую песню. Кирилл частый наш слушатель, он всегда передает привет маме, папе, бабушке, дедушке и сестренке Виталине. Вот что я запомнила. Поэтому мы, Кирилл, поставим для тебя и для твоей семьи, для твоих любимых хорошую песенку.
1: Современную, модную, зажигательную.

0: Всем привет. Такие задумались, посмотрели друг на друга. Ну
1: и решили поприветствовать еще раз всех.
0: А это приблизительно камень-ножницы-бумага. Просто что ты скажешь, да? Всем привет или добрый вечер.
1: А можно еще другие варианты придумать.
0: Буэнос ночес.
1: Буэнос вечерос. Ночес немножко попозже после.
0: Гутен абен.
1: Слушай, ну ты полиглот.
0: Все.
1: Good evening. London is the capital of Great Britain.
0: Who is John's father?
1: Сейчас вот кто только что к нам присоединился, просто не поняли, что произошло, и, надеюсь, заинтересовались.
0: В адеквате ли ведущий? Да, у нас все вообще здорово и замечательно, чего и вам желаем.
1: Ну просто это же пятница, вечер, это прекрасное настроение, друзья. Рабочая неделя завершилась.
0: И школьная работа.
1: Да, и школьная тоже.
0: Школьная неделя завершилась.
1: У большинства людей, тех, кто работает в смену, ну, наверное, можем вам посочувствовать, хотя вы в будние дни отдыхаете, а мы работаем. Но, тем не менее, кто сейчас на скорой помощи, дежурит на атомной станции, в общем, все-все-все, кто сейчас трудится, всем вам огромный привет.
0: Опасности и покоя охраняет,
1: да,
0: дорогие наши ребята.
1: Отдельный привет.
0: И сил вам побольше. Мы в вас верим, вы у нас самые лучшие. Так, кстати, ну что, вот друзья, угадали, кто у нас тут вообще разговаривает? Надо все-таки как-нибудь устроить этот конкурс.
1: Нам написали, что мы крутые. Спасибо.
0: Ой, это наш, да, постоянный радиослушатель нам написал. Спасибо большое, очень приятно, что вы всегда с нами.
1: Да, кстати, с нами как раз Каменная Верховка. Евгений говорит, что именно там он нас слушает. Правда, немножко плохой интернет, но ничего, мы все дружно победим, и плохой интернет тоже. Передайте мне привет, Евгений Викторович. Вам огромный отдельный привет. И просят поставить либо что-нибудь на наш вкус, либо гимн, от которого Евгений Викторович прям кайфует, и он ему сильно нравится. Но мы решили, что гимн-то уже прозвучал. А наш вкус,
0: он... А мы можем и спеть. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем.
1: Я не буду поддерживать этот прекрасный дуэт.
0: Ну вот так хорошо, я буду солировать.
1: Отлично, я согласна. Поэтому наш вкус, он специфический, как всегда.
0: Гели на подтанцовке, все, гели на подтанцовке. Все запомнили, вы не
1: увидите. Хорошо, нет камеры. Хотя я давно предлагаю ее поставить.
0: И делать платную трансляцию.
1: Слушай, ну это ты прям совсем какой-то бизнес-проект уже хочешь замутить.
0: Это наш стартап, это наш хайп, это наш лук.
1: Это наш бренд. В общем, это радиопортал. Друзья, 839-405-49-45. Не забывайте этот номер телефона, присылайте свои сообщения нам в МАКС, либо СМС, либо еще у нас есть сообщество во ВКонтакте. И, конечно же, сайт portalradio.ru, на котором сайте. Да, нас слушают.
0: Вы
1: абсолютно
0: в телефоне.
1: А мы завершаем эту болтовню, вернемся после песни в адекватном состоянии.
0: Евгений ждет.

0: 1 FM.
1: Друзья, очень здорово, что в этот прекрасный теплый пятничный вечер, хотя уже и сентябрьский, вы вместе с нами на волне 103.1 FM на радио Портал. С вами Заказуха, Гель Горностаева, Лана Вершинина. Зачитываем ваши приветы, поздравления и просто классные сообщения, которые приходят к нам в МАКС, в СМС, ВКонтакте,
2: и МАКС на номер 839-405-49-45. И что же, написал на этот номер нам Надежда. Добрый вечер ведущим радиопортал и всем жителям Нововоронежа и Колодезного. Ну и всем, конечно, кто нас слышит. Поздравляю всех с началом учебного года, с началом осени, прекрасной поры ярких красок природы. Но хочу сказать, что у нас сегодня есть повод. Сегодня день рождения прекрасной женщины, красавицы и умницы, воспитателя детского сада и сестры моего мужа. Зовут ее Татьяна Гудкова. И мы поздравляем ее от всей души с днем рождения. Семья Поповых. Желаем ей здоровья, успехов, благополучия и быть всегда такой же жизнерадостной и позитивной. Конечно же, всем мира и добра. Поставьте, пожалуйста, песню для прекрасной Татьяны в исполнении Юрия Шатунова про день рождения.
1: Ну что ж, уже звучит в нашем эфире. Поздравляем от радиопортала Татьяну Гудкову с этим замечательным праздником. Поздравляем!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Добрый вечер, любимый город. Что, Нововоронеж? Ваша заказуха набирает обороты. Заказуха, потому что вы заказываете свои любимые композиции по номеру 839-405-4945. Пишите нам Макс, а также можно присылать сообщение, если, конечно, помните, как СМС еще набирается.
3: Ну, это сложно на самом деле, но вспомнить вполне себе возможно. Но давайте лучше присылать сообщение в Макс. Вот Денис Смородинов именно так и поступил. Друзья, будьте как Денис Смородинов.
2: Равняйтесь.
3: Равняйся смирно. Привет, «Портал», пишет нам Денис. Привет, Геля и Лана. Денис, тебе тоже огромный привет. Хочу передать пламенный привет всему Нововоронежу. Пожелать всем хорошего настроения, ведь впереди выходные. Пятница – это прекрасный день для отдыха. Также хочу передать привет своим коллегам из отдела радиационной безопасности. А еще ребятам Лазневу Игорю. Перебей носу Игорю, Забалуеву Василию, Просоедову Максиму, Алексею, Александру, Даниле, своей сестренке Елене, семье Голицыных, Роману и Марине и всем, кто меня знает. Всем большой-большой капслоковский просто привет, прям огромными буквами написано. Мы на даче в СНТ «Здоровье». Вот тут еще нужно дописать там, какой ряд. Обычно у нас любят давать полные координаты, Денис. Приготовили шашлычок по традиции в пятницу. Прошу поставить песню моего сочинения, которое он написал при помощи искусственного интеллекта. Спасибо, «Радиопортал». С вами Денчик Сморик. Да, Денис действительно написал ту прекрасную следующую композицию сам. Слова его, музыка, вокал, искусственный интеллект.

0: Снова Воронеж. Всем привет! В эфире ваша самая любимая пятничная передача. А почему? А потому что вы что хотите, то и делаете. Хотите, передаете приветы, хотите, поздравляете с днем рождения, а хотите, слушайте свою любимую музыку. А Денис Смородинов...
1: Сам написал.
0: Да, только хотел, послушал вообще свою музыку. То есть, представляешь, что хочу, то и делаю. На самом деле, песня прекрасная. Мы присоединяемся к каждому слову, сказанному в этой песне. Любите планету, любите своих детей, потому что они наши, они ваши и наше продолжение.
1: А у нас тоже есть продолжение, кстати.
0: Что интернет плохо работает. Ну, как бы жалобы-то не к нам, а просто люди сетуют на то, что некоторые сообщения они не могут услышать и не очень сегодня вещание. Но, к сожалению, вот так вот с этим мы ничего не можем сделать, это нам не подвластно.
1: Да, друзья, ну вот, Лан, правильно ты сказала, что вы что хотите, то сегодня и творите. Вы заказываете, мы исполняем. Мне очень нравится вот это сравнение, что мы как два джина из радиоприемника. Вот тут вот потерли телефончик, кнопочки правильные нажали, на номер 839-405-49-45 сообщение отправили. Раз. Желание исполнено.
0: Желание исполнилось. Это хорошо, что ты про старика Хоттабыча не сказала. Ну, как-то джин, да, такое существо эфемерное, может быть, даже там где-то рисуют синий, как аватар, да?
1: Ну, разные джины бывают, да.
0: Но если ты скажешь старик Хоттабыч, да, Волька Ибн Алёшка, и мне вспоминается это наш старый советский кинематограф, и совсем не хотелось бы похоже на него. Ну что же, да, наверное, кто-то спросит, что они сегодня там творят. А творят, да, что вы заказываете. Вот, допустим, ребята, как Андрей Барышников, я так понимаю, что он не один, прислал сообщение, что сейчас они творят на лодочной станции.
1: Ох, что творят.
0: А что они делают? Они меняют двигатель. Но, судя по тому, что нам голосовые неудобно было ставить и его перевели, написано на Симаке. Я думаю, что это на Семерке.
1: Возможно.
0: Возможно, да. Но из-за того, что сделали... из-за того, что сделали Ford Galaxy. Тут, знаешь, попробуй разбери. Ты можешь расшифровать? Меняем двигатель на Симаке, но
1: знаешь,
0: из-за
1: мне...
0: того, что сделали Ford Galaxy.
1: Для меня достаточно того, что кто-то меняет где-то какой-то двигатель. Это уже что-то в районе космоса.
0: А если они на лодочной, они могут и на моторной лодке менять двигатель, правда?
1: Они могут и на ракете на какой-нибудь двигатель менять. Это абсолютно точно. Galaxy же все-таки.
0: Ребят, мы вам разрешаем сегодня все. Вы просите поставить какую-нибудь хорошую песню. Здесь просили «Седая ночь», только ей доверяю я. Но поскольку Юра Шатунов уже звучал, ребят, доверьтесь нам. Вы сейчас получите классную композицию.
1: И пусть этот двигатель газует по полной программе.
2: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама на радиопортал.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Друзья, всем еще раз огромный привет. Заказуха продолжается, но обращаю ваше внимание, что большая половина, хотя половина – это две равные части, но вот большая половина уже прошла. Поэтому спешите прислать свои сообщения к нам на номер телефона 839-405-4945. Гелия Лана сегодня в эфире. Исполняем ваши музыкальные пожелания.
3: Это мой ехидный смешок такой был, да. Но потому что мы обе любительницы русского языка.
2: Это дело. Что-то любительница, мы не любительницы, мы профессионалы.
3: Ну, совершенно верно. И тут как раз открыла эту шпаргалочку для тех, кому за, ну, чуть-чуть больше 30. Слова, помнишь, недавно спрашивала, я говорю, а ты нормально разбираешься?
2: Да-да-да-да.
3: Но тут объяснение именно так на нашем языке, понимаешь, ага. Как это должно быть? Абьюз, допустим, это вынос мозга. Ну, так же, ну, как бы, зато примитивно, но понятно, да? Вайп, атмосфера, ну, тут напрямую перевод. Газлайтинг, это тебе показалось. Знаешь, это глубоко, не вникаем в эту проблему. Сейчас же можно, да, там, описывать, откуда, и, ага. И про фильмы, про все это тебе показалось. Не бери в голову, знаешь, даже не задумывайся. Зато ты понял, что тебе сказала молодежь, да? Имба, это просто пушка.
2: О, подожди, я тебя поправлю. Имба.
3: Имба. Боже ж мой, ударения еще и тут да. Важны. А так бы меня не поняли, да?
2: Нет.
3: Слушай, как я прокололась, что тут вот, да, за 30-то было уже не вчера. Кринж – это испанский стыд, а нишевый, ну, не поймешь какой, но ценители в восторге. Пранк – дурацкая шутка. Ред флаг – тревожный звоночек. Рофл – чисто поржать. Скуф – уставший дядька. Скам – кидалово. Триггер – задело за живое. Фейк – липа. Но мне кажется, липа говорили даже не в нашем детстве, а гораздо раньше.
2: Ну да, это как будто для тех, кому вот кому как моя мама.
3: За два раза по 30. Ну и хейт – поливание грязью. Ну, в принципе, это никуда не уходит. Заменить можно и другими словами. В общем, вот так вот.
2: Ну, знаешь, некоторая расшифровка некоторых слов меня поразила.
3: Ну, знаешь, как переведите на русский, да? Потому что если переводите абьюз, как его сейчас используют, мне проще сказать, да, вынос мозга.
2: Ну, знаешь, мне почему-то вспомнился прекрасный наш фильм «Джентльмены удачи». Они, правда, там немножко с другого языка переводили.
3: Нехороший человек.
2: Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек. Да, то есть вот приблизительно так же, видимо, нужно
3: не общайтесь с редиской, чтобы не получить абьюза, и потом вас не хейтили, да? Вот так мы поговорили. А вообще, на самом деле, нам написал все-таки Кирилленок, у него заработал интернет, появился этот интернет и возможность отправить сообщение. И нам он, Кирилленок, написал: «Привет, Радиопортал, и самый классный и очаровательный город Нововоронеж. Передаю привет всем, кто меня слышит и знает, а особенно это мои родители, бабушки и дедушки, а также своей сестренке Виталине, которая тоже слушает и ждет от меня привет. Желаю всем отлично провести вечер пятницы и эти замечательные выходные. Поставьте, пожалуйста, песню». Песня, Кирилл, у нас не смогла загрузиться, но, видимо, в силу того, что тоже очень нестабильно работает интернет. Но поверь, это уже будет второе сообщение и вторая песня для тебя. Поэтому, хоть ты и не слышал, люди слышали. Он подписался, что пишет ваш постоянный слушатель Кирилл Власов. Вот так.
2: И специально для Кирилла пожелание на счастье.

0: Радіопортал «Равняйся на нас».
1: Ну
2: добрый
1: что?
2: Вечер,
1: друзья.
2: Добрый, задумались? Добрый
1: Опять
2: вечер.
1: Опять камень-ножницы-бумага случилось прямо в прямом эфире.
2: А у тебя, в принципе, что?
1: У меня всегда камень за пазухой.
2: У меня ножницы, у меня колющие-режущие.
1: Страшная женщина.
2: Ну, ты с камнем меня победила.
1: Ну, камень, ножницы. В общем, у нас тут намечается какой-то интересный пятничный вечер. Это Гель Горностаева и Лана Вершинина в прямом эфире на Радиопортал.
2: А вы в вечерней заказухе на Радиопортал, и вы отправляете свои пожелания и сообщения на номер 839-405-4945.
1: А у нас есть замечательное, на мой взгляд, сообщение, точнее, продолжение сообщения от Андрея Барышникова.
2: Это беседа, да, очень приятно такая. Обратная связь идет. Ребята,
1: да,
2: послушали.
1: Живая, тоже в прямом эфире. В общем, ребята, послушали. Им Зиверт не зашел. В общем, это, видимо, наш девчачий репертуар. Они говорят: девчонки, ну не пойдет, надо про белые розы. Ребят, ну мы вам про белые розы тоже поставим, но буквально через 20 минут после окончания этого музыкального часа. Но потом ребята передумали и решили,
2: что... Подожди, почему ты все не читаешь? Мне очень нравится. Они беззащитны. Шипы, что с ними?
1: У нас вот не работают, к сожалению, голосовые сообщения. Мне кажется, что ребята там просто поют каждую
2: песню. Да, наверное, исполняют. Вдруг мы не догадываемся, о какой песне, о какой нетленочке идет речь?
1: Да, ну вот ребята очень просят, потому что не влезает движок не влезает. Видимо, под белые розы всегда все влезает куда надо.
2: С двигателем у них все в порядке, под белые розы. Вот они пишут: ради бога, включите белые розы, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, когда так просят, отказать нельзя, но после 21:00.
1: А потом было: Галя, у нас отмена. Поставьте нам «Фантазер, ты меня называла фантазер, а мы с тобою не пара».
2: Ну, Галя сказала, Галя поставит.

0: девчонки в эфире. Ну что, девчонки сказали, девчонки сделали. Ребята просили фантазера, фантазера получили. А теперь, пожалуйста, ребята с лодочной, мы просим обратную связь. Встал ли двигатель на место? Все нормально? Все ли подошло? Все ли крепежи там на месте? Все ли у вас отверточки подошли? Там плоская, четырехгранник? Пожалуйста, доложите уж, будьте добры.
1: Вот это а мы волнуемся. У тебя познание в отвертках. Я тут хотела спросить, прокатил ли фантазер в качестве помощника, или все-таки конкретно нужны белые розы и без защиты шипы?
0: Как в том анекдоте, ну если вы заметили, то не прокатило, да? Все там нормально, все прокатило, все должно заработать, как часики.
1: Ну, а мы продолжаем. Друзья, у вас есть еще 12 минут для того, чтобы прислать свои сообщения на номер телефона 839-405-4945 и передать привет своим родным и близким, написать им какие-то теплые, добрые слова. Может быть, кто-то хочет за что-нибудь извиниться, если вдруг поссорились, да, или просто сказать своим близким людям о том, как сильно вы их любите. Пишите нам, мы обязательно все озвучим, все музыкальные композиции поставим, даже если они не поместятся в этот музыкальный час, то в следующем прозвучат 100%.
0: И у нас есть сообщение от Марии, которая как раз и передала приветы большому количеству своих близких людей. Мария написала: «Доброго осеннего вечера пятницы. Хочу поздравить всех родителей с началом учебного года, а также передать привет нашим друзьям, семье Голицыных, Гончаровых, Микулиных, еще раз Гончаровых, Сафаргалеевых и Нечаевых». Мария попросила поставить очень такую патриотическую песню. Они, наверное, хотели поностальгировать. Но, к сожалению, опять же, интернет немножечко нас подвел. Поэтому, Мария, слушайте другую песню. Она тоже патриотическая, про любовь к родине. И я надеюсь, что она вас не разочарует. Привет вашим друзьям!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Добрый вечер, любимый Нововоронеж. Заказуха неумолимо подходит к своему концу. А поскольку у нас все сейчас идет в режиме там ответ, вопрос-ответ, ребята... Если вы волновались, что у нас там на лодочной, докладываю.
3: Мы волновались.
2: Все получилось, двигатель встал на место. Там еще один рычажок не подошел, но парни сказали справятся, они-то все смогут. Ну, а все остальные сообщения мы прослушали. Нас это очень сильно улыбнуло. Спасибо
3: особенно
2: большое.
3: Особенно последнее предложение.
2: Пугающее своей новизной. В общем, ребята, розы будут обязательно. И рычажок подойдет, и... Ну, все заработает. Ну, чуть-чуть, потерпите. 7 минуточек осталось.
3: И будут вам белые розы в том числе. Но еще у нас есть сообщение добрейшего вечерочка дамы. Укротители на связи. Мы здесь, как всегда, мы везде. Вот нас слышат все. Да. А вот ребята просто везде находятся одновременно.
2: Они везде. Реально, это же укротители драконов. Кто-то из них сейчас, наверное, работает по Северному району, кто-то на площади, кто-то в районе Микта. А знаешь, кем они работают?
3: Я догадываюсь.
2: Вот. В общем, они везде, да, они такие.
3: Вот пишет Александр, что настроение у него супер, не хватает немного Барри Уайта. Поставьте, пожалуйста, для всех, кого везут укротители, композицию «Never». Но!
2: Never. Сегодня...
3: сегодня
2: это не значит, что никогда, да. Но сегодня Барри Уайта, к сожалению, не будет. Опять же, по той причине, что сервер сказал, девчонки, отдохните. Но, Александр, вы сейчас услышите свою композицию, с которой вы же и познакомили всех радиослушателей в феврале, если я не ошибаюсь. И потом ее очень часто люди заказывали. Сейчас немножко подзабыли, а вы ее, наоборот, всем напомните. Думаю, вы будете в восторге. И ваши пассажиры тоже.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: И если это не любовь, то что тогда? Это, конечно же, абсолютная истина. Любовь. Любовь между радиослушателями к Радиопортал и ведущие, которые любят свою аудиторию. Вот, Александр, мы поняли, что у вас в сердце отозвалась, да, эта композиция, что мы угадали. Ребята, которые сейчас на лодочной, тоже им отозвалось в сердце, все заработало, и скоро получат белые розы.
2: Долгожданные белые розы. Ну, а у нас, друзья, небольшой сюрприз.
1: Кот в мешке? Сектор приз?
2: Ну, может быть, конечно, и кот. Сейчас узнаем. В дружной, прекрасной семье Радиопортал замечательное пополнение. Коллега, представьтесь, расскажите о себе.
3: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Меня зовут Василий Гладков, и я очень рад вас приветствовать и слышать сегодня. Надеюсь, вы нас тоже слышите. Хочу вам пожелать хорошего вечера, хорошего настроения, и могу поделиться своим настроением, своим ощущением. Я сижу между двумя прекрасными дамами.
2: Продолжайте, Василий.
1: Продолжайте, не останавливайтесь.
2: Так. И как ваше
1: настроение?
2: На
1: этом закончилось все между прекрасными, улыбчивыми дамами. Василий, мы вас еще будем учить и учить, что дамам нужно больше комплиментов.
3: А это аванс.
1: Это
3: мы
1: еще
3: с вами сегодня первый раз.
2: Работаем по предоплате.
3: Увидимся, поэтому да.
1: Слушай, ребята на лодочной все-таки уже дольше живут, опытнее, я тебе скажу. Ну, кто понял, тот понял эту шутку. Еще раз вам большой привет, Андрей. Да, простите, Василий перебил.
3: Да не,
1: продолжай. Вам понравилось, кстати, в нашей компании?
3: Да.
1: Да.
3: С одной из прекрасных дам я уже знаком на протяжении какого-то времени, и у меня
1: и
3: сложились
1: еще не сожалею
3: очень положительные впечатления.
1: И не жалею об этом, да? А какая вот твоя любимая композиция? Вот что бы ты хотел услышать? Чего не хватает на радио? Может быть, она не звучит? Но мы ее с понедельника будем ставить.
3: Я бы хотел услышать группу «Кино. Спокойная ночь». Мне кажется, под конец вечера это очень хорошая композиция.
1: Ну, под
2: я
1: конец
2: думаю,
1: вечера,
2: она обязательно прозвучит.
1: Но сейчас

0: Пятница, 21:00. Простите, все только начинается у тех родителей, которые сейчас уложат своих первоклашек спать и выдохнут, наконец, в конце недели этой рабочей. Поэтому, ну, я думаю, попозже она все-таки тоже будет звучать.
1: Обязательно, Василий. Ваше пожелание мы тоже исполним. Я надеюсь, что мы будем очень часто слышать ваш приятный голос в нашем радиоэфире.
2: Спасибо большое. Очень приятно слышать. Я думаю, мы еще услышимся и увидимся.
0: Ну что, и мы тоже прощаемся, дорогие радиослушатели. Что, заказуха подошла к концу. Было сегодня приятное общение. У нас хорошее настроение. Я надеюсь, что удалось передать его через динамики ваших приемников. Тот позитив, который действительно царил сегодня в студии.
1: Ну а с вами сегодня были Геля Горностаева,
0: Лана Вершинина и
2: Василий Гладков.
1: До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.
0: Пока.
2: Пока.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал «Равняйся на нас».
1: Этой ночью привиделось мне, мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю,